сырьяны не кем. А я бля, я Томаса но паяньки. А мараги, да, я на сырьян. Эй, ходи, ходи, ходи.